0: чего за чему с этим без? Потуторо, я выхожу на гату.
1: Я царь. Я царь, мугам.
0: На маму они, э?
1: Мунашо, а куда прим? Мы шинга на ай, а за деприм.
0: Kwani chekuru WhatsApp cyangwa kuri Facebook ndetse na application 102.3 Kiss FM.